стороны, то мне верь. Муви языким тяво, муви ми бяч, что хочешь. Оно бы хотело видеть, яким он пляны, то до ней. Муви языким тяво,